Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: 50.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: 7 часов в Тюмени. Всем большой привет и доброе утро. И сегодня пятница, с чем мы вас, конечно же, и поздравляем.
1: Тюмень, просыпаемся, улыбаемся и встречаем этот день вместе с нами.

0: Привет! Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Ну и, как сказал Саша, сегодня пятница, 18 сентября.
0: Да. Рабочая неделя подходит к завершению. Настроение сразу же... Ну, вы чувствуете, да? Как такие...
1: Конечно.
0: Вот. Долгожданные выходные впереди. Судя по всему, кстати говоря, они даже ожидаются по погодке вполне себе такими... Нормально.
1: Очень даже теплыми, да. Дождь, по крайней мере, нам вообще не светит. Будет светить только солнышко. Ну вот на субботу, на воскресенье 18-19. В целом,
0: ну, по-моему,
1: очень даже приемлемо.
0: Это красота.
1: Берем.
0: Вообще, да. Но, вы знаете, надо отметить, что по ночам в Тюмени становится прям, ну, прохладненько.
1: Угу.
0: И даже сегодня, знаете, у нас, ну, расскажу вам немножко про свою...
1: Личную жизнь.
0: Постельную сцену, которая сегодня разыгралась, да, поделюсь. В общем, сегодня уже была борьба за одеяло.
1: Уже?
0: Уже началась, да. Ну, как, это нельзя назвать борьбой. Просто в одностороннем порядке одеяло было отжато мной сегодня у моей жены.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Да. Чем она, конечно, была очень сильно недовольна. То есть мы уже с утра немножко поругались.
1: Вот именно поэтому у меня всегда два одеяла.
0: Это да. Это, конечно, вообще хорошее, правильное решение. Но, с другой стороны, вы знаете, это дополнительный повод, так сказать, прижаться друг к другу. Прошло 5 минут, напоминаю, от начала нашей программы, и уже вот такие вот шуточки. Просто, чтобы вы понимали, какой у нас контент, что мы за люди вообще такие, да? В общем-то, мы хотим вас развлекать, поддерживать и подбадривать. У нас и развлечения, и шутки, и музыка отличная. И, конечно же, трендовые новости мы всегда рады с вами обсудить.
1: Ну и первое, о чем хочется поговорить с самого утра, это что-то появится в Тюмени бесплатно уже с завтрашнего дня.
0: О, бесплатно, это вообще всегда мы приветствуем. Сразу после Temper City Self-Aware расскажем, что это такое. Ну а пока что всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классно.

0: трендовая история Self-Aware. 7 часов и 9 минут в Тюмени. И мы к вам с актуалочкой подъехали. Что-то в Тюмени на выходных будет бесплатное.
1: Mm-hmm. Но есть нюанс. Всего на 3 дня. С 18 по 20.
0: Ну, это уже кое-что.
1: Да. И в Тюмени, значит, все парковки сделают бесплатными. Представляете?
0: Мы вас, конечно же, с этим и поздравляем, Яна. Но для тебя здесь две новости, да? А что? Они раньше были платные, да?
1: Нет, я-то знала. Даже помню эту новость. Она звучала вот так вот, в кавычках, по многочисленным просьбам. Парковки в центре Тюмени переводят на круглосуточный платный режим. С вечера пятницы до понедельника.
0: Ну ты, Яна, еще не проснулась. Ты еще не улавливаешь мой сарказм. Потому что недавно был случай. Мы ездили на ТНФ. И припарковались там возле ЗАГСа, короче говоря. И, ну, я надумала, что эта парковка бесплатная.
1: Нет, я знала, что она платная.
0: Я прям... Ну, просто не заплатила за нее, да?
1: Это приложение с этим интернетом.
0: Да, но вообще, кстати, я довольно, ну, наверное, редко бываю в центре. Мне казалось, что все парковки вообще выходные бесплатные.
1: Да, но с июля 17-го этого года сделали их платными. А именно, сейчас скажу, какие улицы. Дзержинского, Ленина, Орджоникидзе, Герцена, вот эти вот все Первомайская, Володарского.
0: Mm. Как я понял, это то, что в границах Цветного бульвара и пешеходной улицы Дзержинского.
1: Да-да-да, mm-hmm. рядышком там.
0: Ну что же, приятно, приятно, что...
1: Хотя бы на 3 дня.
0: Да. Поэтому...
1: Погода позволяет как раз гулять.
0: Выбираемся
1: можно.
0: Выбираемся в центр. Вообще все условия созданы. Насколько я знаю, там еще будет проходить фестиваль. Даже там что-то дегустация оладушек.
1: Да, где-то. Тюменская осень фестиваль будет.
0: Вот, поэтому у нас нет шансов вообще никаких не отправиться куда-нибудь в центр.
1: Да.
0: И погодка, смотрите, хорошая. И парковка бесплатная. Еще и будут угощения. И заметьте, все вообще, бюджет не требуется.
1: Конечно, идеально вообще.
0: Все, поэтому в выходные выбираемся 100%.

0: Типа, что там новые ангельские глазки, что это про девушку. На самом деле, это про машину. В общем, как нам удалось узнать, Нилетто приобрел себе Nissan Skyline GTR.
1: О,
0: как
1: это
0: раз
1: круто.
0: Такой ментоловый.
1: Настолько влюбился, что аж решил песню и написать.
0: Ну, да. Ну, каждый уважающий себя рэпер обязан это сделать, да? Мы вспоминаем кейс Макана. Да? Мы вспоминаем кейс Сереги.
1: Вот, это классика,
0: бумер,
1: да.
0: Вообще, если вы, кстати, любители вот таких вот тачек, GDM, что называется, то при поддержке Красной Армии в это воскресенье на Метелевском автодроме пройдет финал Тюменской области по дрифту.
1: Да.
0: Ты была когда-нибудь на дрифте?
1: Да, я была. Это очень, так знаешь, ощущение вот такое вот... Вот такое вот.
0: Что они там вот такой прям вот миллиметраж вот такой вот, да.
1: Да, когда парные заезды, ух, они как там все это делают. Да. Но красиво.
0: И отдельно, конечно, стоит поучиться терпению у водителей дрифткаров, потому что когда у них отпал бампер, знаете, это нормально. Вот, в порядке
1: страшного.
0: Вещей, да, просто спокойно на это реагируют.
1: Главное, чтобы не отпал двигатель какой-нибудь там.
0: А случается и такое. В общем, рекомендацион. Метелево, воскресенье, финал Тюменской области по дрифту. Ну, а астрологические рекомендационы, они будут у нас сегодня?
1: Естественно, конечно же, уже буквально через минут 15 расскажем мы прогноз для каждого знака зодиака и узнаем, как провести этот день сегодня, прекраснейшую нашу пятницу.
0: Кроме того, свежие новости обязательно тоже в нашей программе сразу после танцевальной истории Slow Down от Divac. Продолжим круто!
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 15 и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
4: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
2: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25 в Тюмени на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. В Тюмени на исторической площади устанавливают макет Тюменского острога времен становления города. Композиция включает крепостные стены, башни, церковь, дома и даже фигурки жителей тех времен, одетых в костюмы эпохи. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. В макете острога можно увидеть бытовые сценки из жизни первых горожан. Полностью историческую площадь после реконструкции планируют открыть до конца сентября. С начала года в Тюменской области произошло 115 ДТП с участием водителей автобусов. В них погибли 3 человека, еще 140 получили травмы. Большинство аварий зарегистрировано в областном центре, сообщает региональная госавтоинспекция. Наряды полка ДПС проверили соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси. Рейды прошли как в Тюмени, так и на загородных трассах. Госавтоинспекция продолжит контролировать водителей общественного транспорта, отметил глава областной ГАИ Андрей Миллер. На улице Советской в центре Тюмени открыли для транспорта участок дороги от здания номер 54 до улицы Водопроводной. Ограничения продлятся до 30 сентября. Здесь идет ремонт дороги, сообщили в городской администрации. Водители могут объехать участок работ через улицы Хохрякова, 8 марта, Сакко, Первомайскую и Водопроводную. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжение утреннего шоу «Ред».

0: 20 минут и свежайший гороскоп на сегодня, пятницу, 18 сентября. Погнали!
1: Овны, звезды советуют не переходить никому дорогу. Это ничем хорошим не закончится. Дружелюбность же, наоборот, поможет и в рабочих, и в личных делах.
0: Тельцы, лучше не начинать этот день с каких-то важных и серьезных дел.
1: Близнецы, день сложится вполне удачно, если вы не расстроитесь из-за трудностей, которые могут возникнуть в первой половине дня.
0: Раки, ответственный подход к решению любой задачи позволит быстро достичь нужных результатов.
1: Львы, тщательно спланированные действия позволят добиться куда лучшего результата, нежели необдуманные поступки.
0: Девы, это неплохой день, однако важно правильно расставить приоритеты.
1: Весы, сегодня вы получите какие-то приятные известия, которые поднимут вам настроение и придадут сил.
0: Скорпионы, удастся найти решение, которым все останутся довольны, но до этого придется пережить несколько довольно напряженных моментов.
1: Стрельцы, стоит взяться за какие-то новые проекты или постараться наладить отношения с людьми, с которыми вы давно не находили общего языка.
0: Козероги, если отношения с родственниками прежде складывались напряженно, то сейчас они могут стать более гармоничными.
1: Водолеи, берегите себя и постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. Это один из тех дней, когда эмоциональное состояние влияет и на физическое.
0: Ну и рыбы, в деловых отношениях постарайтесь быть осторожнее, особенно если имеете дело с какими-то влиятельными людьми.

0: вы знаете, я даже затрудняюсь ответить, кто, какая компания должна просто бежать Косте Лакосте и с благодарностями.
1: Например?
0: Либо это автомобильный производитель Cherry, да, либо это парфюмер этот, Tom Ford.
1: Вот. А вдруг коллаба, прикинь, они так сделают. Вау, будет хорошо. Выпускать автомобили уже с этим ароматом. Ну или в подарок хотя
0: так,
1: бы.
0: Так, мы, похоже, наткнулись на хороший какой-то стартап. По-моему, есть какая-то жилка в этом. Да-да-да. 7:34 в Тюмени. Далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: И, насколько уже, наверное, все знают, смысл там в том, что мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие, может быть, чей-то день рождения или открытие случилось в этот день. Ну, вдохновляемся этим, конечно же, и вдохновляем вас на позитивный настрой этого дня.
0: Вы знаете, сегодня в России, так вам для затравочки расскажу, сегодня отмечается День секретаря.
1: Mm-hmm,
0: мы поздравляем всех.
1: Важный человечек, да.
0: И вот какое даже название, да, типа секретарь. Что-то, какие-то секретики. Мне стало интересно, почему так называется. И оказывается, это слово происходит из латыни и означает «доверенное лицо».
1: Ух ты! Но у него же еще есть синонимы. Например, референт, делопроизводитель, администратор, ассистент.
0: Ну да.
1: Не поспоришь, да?
0: Ну, вы знаете, это и такая должность тоже многофункциональная. Вот поэтому все это в себе совмещает. Но это еще не все, о чем бы нам хотелось бы рассказать и как вас замотивировать. Поэтому оставайтесь поблизости. Сразу после Хьюджела, Shine. Разберемся совсем поподробнее.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, облачно с прояснениями, в течение дня потеплеет до плюс 16, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
11: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
12: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
13: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
14: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
15: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
16: Реклама. Застройщик ООО «СЭС недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 41 минута и 18 точнее, сентября сегодня на календаре. Что же это за день такой? Какой у него бэкграунд? Какая история? Вот сейчас мы в этом всем вот будем разбираться. Итак, актуальная для Тюмени тема сразу же. Всемирный день мониторинга качества воды сегодня.
1: О, это очень актуально в последнее время, да. Но вроде как, наконец-то все стабилизировалось у всех с водой.
0: Угу. Ну, надо сказать, что мы, жители Восточного административного округа, наверное, пострадали в меньшей степени. Да. Там досталось, конечно, центру, ну и другим районам тоже. Вот. Но я согласен с тобой, как будто бы маленечко все подуспокоилось. Вот. Но сообщается, что Тура вот от всех этих, как это, от органики вот этой всей, да, короче, да, ненужной, очистится только к следующей весне.
1: Ну, хотя бы.
0: Вот такие прогнозы. Поэтому, ну, дополнительная фильтрация, а лучше вообще питьевую воду, наверное, приобретать, да? Озадачивайтесь обязательно этим вопросом. Ну, давайте к более приятным темам, конечно же, переходить сегодня. Просто милота. День первой любви сегодня отмечается. Яна, ну и расскажи нам эту...
1: Это
0: интересная история.
1: Интересная безответная любовь была.
0: Как звали этого счастливчика?
1: Ой, Линар.
0: Линар.
1: Неожиданно, да. Он жил в доме напротив. Он был качком, как я их называю. Он просто ходил в тренажерный зал, а я в этом зале занималась волейболом. То есть у них путь шел через наш зал. Вот. И он так все время избегал, я вот так вот садилась на окно и смотрела, искала его окна и вот так заглядывала туда. Он вообще очень сильно избегал меня, когда видел.
0: А он знал, что он тебе нравится?
1: Конечно, это было трудно не заметить, да. Ну, он постарше был на года, может быть, 3-4.
0: Ну, понятно.
1: И куда вот эта вот малявка ходит, слюни пускает?
0: Понятно, да. Ну, я тоже тогда расскажу. В третьем классе Танька Смирнова. Ну, мы встречались, у нас уже была какая-то ответная любовь.
1: О,
0: но потом, ну, как бы в третьем классе мне это быстро надоело, потому что встречаться с девушкой, это требует как бы много внимания, ей нужно уделять
1: там... А по гаражам кто будет бегать, конечно.
0: Да, хотелось вот, вот этих развлечений. Но я боялся с ней расстаться, потому что у нее были старшие братья. Да. Ну, я думаю, что они были примерно как Линар, такие тоже, короче, спортсмены какие-то. Я боялся, короче, с ней расстаться, чтобы вот они потом не пришли со мной разбираться.
1: Стрелку тебе не назначили.
0: Да-да-да. В общем, обязательно вспомните сегодня свою первую любовь. Может быть, даже напишите что-нибудь. Нет? Ты не будешь?
1: Зачем, да? Для чего? Я и не найду сейчас даже его контакт.
0: Ага.
1: В избранном.
0: 100%. Ну, в общем, хотя бы воспоминаниями, и то будет уже нормально.
1: Да.
0: Так, ну и еще сегодня день рождения отмечает легенда. Ну, для нас, миллениалов, это вообще непререкаемый авторитет. Лидер общественного мнения Exhibit.
1: О, вот он вообще... Я не пропускала ни одной его передачи. Мне все время было интересно. Я думаю, а куда написать, чтобы вот он вот как-нибудь попасть к нему? Сейчас вот особенно это актуально у меня.
0: Ну, конечно же, сегодня нужно обязательно как-то прокачать свою тачку. Как-то вот обязательно заняться ее внешним видом.
1: Я вот хотя бы помою ее.
0: Давай нет, потому что нам дождь не нужен.
1: Я тогда не мыла, когда ты просил, сейчас я готова это сделать, потому что уже комок грязи из нее. Мне уже стыдно.
0: Вообще, хотя бы такой тюнинг, конечно, мы можем себе позволить, да. Ну что ж, вот такой день сегодня. Надеемся, что мы вас замотивировали. Так что вперед, давайте и побеждать.

0: 2014 года. Если я не ошибаюсь, как раз Собянин тогда в Москву вот переехал. Mm-hmm. И видите, вся Москва блестит, конечно, вся Москва сияет. Это вот как раз об этом песня. Так, 7 часов и 50 минут в Тюмени. Ну, вообще, мы совершили только что такое музыкальное путешествие в 2012-й, но наши тюменские кинотеатры предлагают нам отправиться еще чуть дальше, в 2008-й.
1: А именно там как раз вышел фильм «Сумерки».
0: И представляете, вот спустя почти что уже 20 лет решили повторить, и угу, снова в тюменские кинотеатры возвращаются «Сумерки».
1: Как говорится, хо-хо-хо-хо, типа того.
0: Я вот эту песню ни разу не слышал.
1: Ну ты что, это заставка?
0: Ты как будто бы неправильно пародируешь Санта-Клауса.
1: Да нет!
0: Ну, в общем, мы сегодня, знаете как, я просто не смотрел «Сумерки» ни разу. Ты смотрела?
1: Ну, вот чуть-чуть, немножко, отрывками, издалека, вот так.
0: Но считается, что это как бы культовая такая
1: легенда,
0: картина,
1: вообще
0: легендарная, да. И на самом деле много таких фильмов, которые почему-то многие из нас так и не посмотрели. Вот давайте сегодня пятница, если такую легкую тему возьмем, да. Какую, казалось бы, легендарную кинофраншизу?
1: Сериал или фильм?
0: Может быть, даже советскую классику какую-то.
1: Да.
0: Почему-то вы так и не посмотрели. Поделитесь этими
1: и
0: историями.
1: И вообще, планируете ли? Может быть, вам какой-то особенный нужен случай, чтобы посмотреть?
0: Или принципиально вы, вот,
1: да,
0: не знаю, почему-то.
1: Хочу остаться одной или одним, да, кто не посмотрит.
0: 8-922-300-104-6. Пишите к нам в Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». В комментарии пишите.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и солнечно. В течение дня потеплее до плюс 16, и осадков до конца дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
6: Ну да, я тебя два раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Мам, ну еще чуть-чуть. Ей почти силового сальто.
8: Правда? Мы ж только пришли.
7: Мама, давай завтра еще придем.
9: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ.

0: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
1: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: утреннем шоу Red с песенкой, ну, от которой сложно было где-то спрятаться и скрыться этим летом. Шаде. 7 часов и 57 минут в Тюмени, и мы тут, знаете, сегодня решили поговорить про фильмы, от которых тоже, казалось бы, не спрятаться, не скрыться, потому что это настоящая классика, мировые блокбастеры, но вы почему-то, может, осознанно, а может, нет, их не смотрели. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Доброе утро. Я не смотрела ни одной серии «Сумерки» и даже не знаю, о чем он. Почему-то не хочется его смотреть. Ну вот согласна с вами.
0: Там же про вампиров. А говорят, что девушкам очень нравятся вампиры. Типа они такие отстраненные, такие холодные.
1: Темные, загадочные.
0: Да.
1: Ну нет, я вот больше вот теплый, горячий, красивый.
0: Теплый, горячий, красивый?
1: Да.
0: Доброе утро. Я в свое время так и не посмотрел «Бригаду», «Бумер» и «Жмурки», потому что на «Видике» не было таких кассет. А потом как-то не срослось, да и «Звездные войны» появились, так что стало не до отечественных фильмов. Надо сказать, что «Бригаду» и «Бумер» — это, конечно, мы смотрели.
1: Классика, но я нет, тоже не смотрела.
0: Ни «Бригаду», ни «Бумер»?
1: Это моя команда, да.
0: Ну, слушай, ну ладно, «Бумер». Ладно, «Бумер». Возможно, немного переоцененное кино.
1: Ну, я частично кино просто смотрела, когда по телевизору показывали. Вот так.
0: Или
1: вот, ну,
0: в рилсах нарезки.
1: Ну
0: да,
1: да, да, максимум.
0: Не, ну «Бригаду» надо посмотреть. «Бригаду» — это, конечно, да. А я вот не смотрел «Звездные войны» почему-то ни одну.
1: Я также.
0: Я очень много тоже всего знаю про эту франшизу. И, конечно же, как и любой мальчишка, неоднократно дрался на световых мечах. Ну,
1: да,
0: воображаемых,
1: да,
0: световых мечах. Но, короче, как-то вот до просмотра прям дело не дошло. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Какую легендарную, казалось бы, культовую кинофраншизу или какой-то суперпопулярный сериал вы почему-то вот как-то взяли и не посмотрели? Вот что мы сегодня обсуждаем. Пишите к нам в Макс.
1: 8-9-2-2-3-0-1-4-6.
0: Или в канал ВК «Радио Красная Армия».

0: 8 часов в Тюмени. Ну и практически свободны дороги Тюмени к этому часу. 11 минут на 50-летие октября от профсоюзного до Пермякова. Самое крупное затруднение.
1: Ну а у нас тут финишная прямая к долгожданным выходным вместе с отличным настроением.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, приятного, такого классного утра. Сегодня пятница, 18 сентября. И вот солнце такое неуверенное. Оно вроде и вышло, посветило ярко, а потом опять за тучки. Потом сейчас вот снова прорывается. Угу. Поэтому предлагаю, и нам тоже помочь ему выйти, чтобы он такой: так вот они, люди-то улыбаются, радуются пятнице.
0: В общем, да, погодка сегодня замечательная, будет тепло. Переменная, вот как сказала Яна, облачность, но сегодня пятница, поэтому это вообще нас как-то не испортит нам настроение. Вообще абсолютно 100%. И, конечно же, мы здесь специально для вас подготовили классный контент, который вас взбодрит, развеселит. Mm-hmm. В частности, мы, конечно же, всегда вам рассказываем какие-то трендовые новости, которые происходят у нас в Тюмени и вообще во всем мире.
1: Да, и вот какой момент хочу рассказать. Мужчины, внимание, я нашла вам интересное исследование, которое вы можете использовать как весомый аргумент, когда вам будут, предъявлять, угу, что вы много времени уделяете вот кое-чему. А вот кое-чему...
0: Много времени уделяете кое-чему.
1: Да.
0: Так,
1: это дома надо... можно и не дома, конечно.
0: Это...
1: Много вариантов.
0: Это напиток какой-то?
1: Нет.
0: Тогда не знаю, тогда хочется узнать поскорее подробности. Так мы и сделаем. Сразу же после Bauer, Calling Out For You. Все разузнаем, все нам Яна расскажет. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классно.

0: Татьяна расскажет новость, из-за которой, возможно, она получит огромный хейт у женской аудитории, потому что это будет полезная новость для мужчин, когда нам будут предъявлять, что мы долго чем-то занимаемся,
1: да.
0: Будет какой-то железобетонный аргумент. Итак, Яна, на свой страх и риск.
1: А еще знаешь, как хочется сказать, что мужчины, я нашла способ, как омолодить какой-то очень важный у вас орган. Есть предположение? Такой важный. Женщинам этот орган очень нравится.
0: Вот ты сейчас еще сильнее только.
1: Осложнила ситуацию, да?
0: Мне надо что? Ты думаешь, что я скажу это вслух?
1: Конечно.
0: Ну нет, если надо...
1: Скажи.
0: Сиська.
1: Нет, не угадал совершенно.
0: О чем идет речь?
1: Итак, что же омолаживается у человека мужского пола? Это, конечно же, мозг.
0: Об этом я как-то не подумал.
1: Ну-ка, нечем.
0: Возможно, мне надо омолодить свой мозг.
1: Конечно,
0: потому
1: да.
0: Потому что уже видишь, что происходит.
1: Ну, а тема такая. Видеоигры омолаживают мозг. Значит, у геймеров когнитивные способности превосходят способности людей на 14 лет моложе. Представляете? В общем, более масштабные такие исследования провели. Там более 500 человек связали увлечение видеоиграми со снижением риска развития деменции и ростом мозга в ключевых областях.
0: Я даже, знаете, что там сколько? 14 лет, да? Mm-hmm. Я думаю, что иногда даже бывает омолаживают до уровня 7-летнего, потому что там начинаются такие разговоры. Чё ты меня убил, блин, дурак? Мне нечестно, переигрывай, yeah. Вот это.
1: И обижаются в реальной жизни потом так же.
0: Вот реально, иногда даже таких результатов можно добиться видеоиграми.
1: Это да.
0: Ну, Яна, новость вообще, конечно, супер, потому что уже скоро, 19 ноября, выходит новая GTA. GTA 6, да?
1: Да.
0: И, мужчины, мы уже сейчас начинаем немножечко, чуть-чуть притворяться, что у нас старый мозг, типа... Тут забыл. А ты кто?
1: Вы так всю жизнь притворяетесь и все время забываете все.
0: Вот, и чтобы потом сказать, слушай, надо омолаживать мозг, и все, и спокойненько катаем себе в GTA-шечку. Яна, большой

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: песня, название которой никто не знает, но все прекрасно знают, какие здесь есть слова. Это, да. 8 часов и 19 минут в Тюмени. Вот это вот гороскоп у нас, да, дальше?
1: Да, все его тоже знают, конечно же. Астропрогноз любимый. Расскажем о самых ярких звезд. Что же там нужно учитывать и к чему прислушиваться сегодня, в эту пятницу, чтобы построить свои идеальные планы, расскажем скоро.
0: Кроме того, неподалеку свежий выпуск новостей. Дождитесь обязательно сразу после суперхита «Бриллиант» от Артика и Асти. Вот такие классные планы.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

себя не только в отрепе в январе. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

0: 8.26, точное тюменское, а вот и свежие новости на Красной Армии, а вот и Николай Антонов. Доброе утро!
1: Доброе утро всем. Итак, новую набережную на левом берегу Туры в Тюмени обустроят до 2032 года. Об этом сообщает РБК «Тюмень» со ссылкой на компанию застройщика проекта. Благоустроенная зона отдыха будет примыкать к бульвару Артура Ольховского. Как отметили в компании, при проектировании учтут риски возможных подтоплений в период подъема Туры. Благоустройство поделят на три тематические зоны. Прогулочная часть объединит круговые маршруты и площадки для пикников. Активная, событийную площадь, смотровой холм, игровые и спортивные зоны, спуск к воде и понтоны. Спокойная зона предложит места тихого отдыха и площадку для выгула собак. В Тюмени ввели оплату проезда в транспорте через сервис Яндекс.Гоу. Об этом сообщили в администрации города. Чтобы оплатить поездку, пассажиру нужно включить Bluetooth на смартфоне, чтобы открыть приложение Яндекс.Гоу, перейти во вкладку «Транспорт», нажать кнопку «Оплата проезда под картой» и выбрать нужный автобус из списка. Деньги списываются с привязанной банковской карты. До конца года на маршрутах ТП, АТП номер 1 действует фиксированная цена – 25 рублей за поездку. До конца сентября к сервису Яндекс.Гоу планируют подключиться и частные перевозчики. На компрессорной станции «Туртасская» компании «Газпром Трансгаз Сургут» начались испытания газотурбинного двигателя ТМ-16. Церемония запуска прошла на Международном промышленно-энергетическом форуме ТНФ в Тюмени. По словам министра промышленности Антона Алиханова, двигатель превосходит зарубежные аналоги по уровню КПД и экологическим характеристикам. Образец изготовили на площадке предприятия «Тюменские моторостроители», все комплектующие российского производства. Двигатель будет использоваться в том числе для замены выработавших ресурс зарубежных двигателей. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:31 в Тюмени. Пятница сегодня, 18 сентября. Пожалуйста.
2: Овны. Звезды советуют не переходить никому дорогу. Это ничем хорошим не закончится, ну а дружелюбность же наоборот поможет и в рабочих, и в личных делах.
1: Тельцы. Лучше не начинать этот день с каких-то важных дел и серьезных решений.
2: Близнецы. День сложится вполне удачно, если вы не расстроитесь из-за трудностей, которые могут возникнуть в первой половине дня.
1: Раки. Ответственный подход к решению любой задачи позволит быстро достичь нужных результатов.
2: Львы. Тщательно спланированные действия позволят добиться куда лучшего результата, нежели необдуманные поступки.
1: Девы. Это неплохой день, однако важно правильно расставить приоритеты.
2: Весы. Сегодня вы получите какие-то приятные известия, которые поднимут вам настроение и придадут сил.
1: Скорпионы, вам удастся найти решение, которым все останутся довольны.
2: Стрельцы, стоит взяться за какие-то новые проекты или постараться наладить отношения с людьми, с которыми вы давно не находили общего языка.
1: Козероги, если отношения с родственниками складываются напряженно, то сейчас они могут стать более гармоничными.
2: Водолеи, берегите себя и постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. Это один из тех дней, когда эмоциональное состояние влияет и на физическое.
1: И, наконец, рыбы, в деловых отношениях постарайтесь быть осторожнее, особенно если имеете дело с влиятельными людьми.

0: 23 минуты в Тюмени. Ну и далее у нас Only Facts. Рубрика, в которой
1: мы делимся фактами с Сашей, абсолютно рандомными. Вам их рассказываем, а вы, как такие верховные судьи, решаете наш спор. Мы опубликуем ВКонтакте, да, в нашем канале «Радио Красная Армия». И вы голосуете.
0: Что сегодня, Яна, кого ты приготовила? Чем ты будешь удивлять нас?
1: Так, я расскажу про одну интересную ягоду и что с ней делать нельзя. Только можно есть.
0: Угу. Так, ну, против ягоды я сегодня... Давайте про ходьбу поговорим.
1: Угу.
0: Потому что, как говорят, ходить по ягоды, да? Вот и все. Вот видите, как у нас все красиво.
1: Должна быть ничья тогда.
0: Что к чему, поподробнее будем разбираться сразу после Cat's Eye Animal. Дождитесь обязательно.
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
4: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
5: Тройная выгода. Вен+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-202-0-1701.
8: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: рассказываем факты. Вы потом решаете, у кого факты круче. И вот вчерашнее наше противостояние закончилось...
1: Прекрасно.
0: Я бы так, конечно, не сказал. В пользу Яны оно закончилось. Яна, я тебя поздравляю. Но знаешь что?
1: Не от всей души.
0: Да, не от всей души, конечно, во-первых. Я предлагаю поднимать ставки потихонечку и со следующей недели выбрать какое-то наказание для проигравшего. И кто по итогам недели проиграет, тот это наказание выполняет.
1: Я согласна. Но... Особенно тенденция, мне это очень нравится.
0: Видите,
1: на этой неделе.
0: Усыпил ее бдительность, да, парочка побед у нее там случилось.
1: Да-да-да.
0: Все, ну что ж, давайте к сегодняшней битве переходить. Пожалуйста, ты начинаешь на правах победителя.
1: Никогда не разогревайте виноград в микроволновке, иначе он взорвется. Вот ты знал об этом?
0: Нет, у меня, честно говоря, никак, мне наоборот нравится холодненький виноград, если честно.
1: Ну да, я тоже больше за, но вдруг, если захочется экспериментов...
0: Мне даже более того, знаете, нравится не твердый, а очень жидкий виноград. Я бы вот так, наверное, сказал бы.
1: Такой красненький, беленький.
0: Не представляю обстоятельств, при которых необходимо виноград подогреть.
1: А сейчас расскажу. Когда разрезаешь виноградинку пополам вдоль, но оставляешь полоску кожицы, соединяющую две половинки, получается примерно нужная длина, чтобы она работала как антенна для микроволн. Это вот это узкое место за несколько секунд нагревается до такой степени, что вспыхивает. Представляешь? Там вот эти вот ионы туда-сюда бегают,
0: опасная
1: не находят
0: тема.
1: Выход, и бам!
0: Опасная
1: да,
0: тема.
1: Ну, если вдруг вы захотите проэкспериментировать, делайте это на тарелке, которую вам не жалко, но и не дольше, чем на 7 секунд. Если ничего не происходит после 7 секунд, то берите другие виноградинки.
0: Но лучше мы вам, конечно, вообще не рекомендуем.
1: Конечно, да,
0: такую тему делать, да.
1: Ешьте холодненьким, вкусненьким и без косточек.
0: Так, ну, против винограда я сегодня выставляю походку. И ты знаешь, в Западной Европе в 16 веке, точнее до этого момента, люди ходили совершенно иначе. То есть, как ты вообще ходишь? Вот сначала у тебя что, пятка или носок?
1: Пятка.
0: Конечно, пятка.
1: Да.
0: Все мы примерно ходим так.
1: Но когда я занималась хореографией, там нужен был сначала носочек.
0: Вот. И значит, в общем-то, в этом и вопрос. Почему люди вот в те там давние века ходили сначала носочек, потом пяточка?
1: Потому
0: как ты думаешь?
1: Да вот, они тоже танцами
0: все
1: занимались.
0: Все танцевали в то время, балы, вот это все. На самом деле нет. Похоже, на современную жесткая обувь распространилась вот как раз-таки в 16 веке. До этого люди носили нечто вроде таких вот кожаных чулок. И, соответственно, им необходимо было сначала прощупать, как там на земле, нет ли камней, чего-то еще. И удобнее это было делать носком, то есть сначала носочек.
1: Как же они долго ходили.
0: Можно и... Ну и немного странно, да? Представьте себе это вот с вытянутым носочком.
1: Это вот ходить, да. Так проще какой-нибудь палочкой прощупывать.
0: Ну, в общем, тогда справлялись... Вот так, без палочек.
1: Ну да, понятно.
0: И, в общем-то, да, вот это и объясняет такую странную походку людей того времени. Загружаем факты в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Голосуйте, и в понедельник мы узнаем, кто победил.

0: 48 минут в Тюмени, но очевидно, что Джоэл Кори вдохновлялся музыкой 90-х, каким-нибудь там проектом ATB, вот примерно в таком же звучании. Но 90-е это слишком туда как-то далеко, да, давайте немного в нулевые хотя бы.
1: Чуть-чуть
0: да?
1: поближе.
0: Примерно так подумали владельцы тюменских, в том числе кинотеатров, и говорят, а давайте, может быть, как в 2008-м, «Сумерки» покажем снова, а?
1: Отличная идея у них получилась, и я смотрю истории, значит, социальной сети одной из, и там люди идут, несмотря на то, что уже все это видели, досмотрели до дыр, и все равно ходят.
0: Угу. Я вот узнал, что сегодня, например, на сеанс 540 рублей стоит билет, и открываю, схему зала. Ну, почти все выкуплено.
1: Серьезно?
0: Остались вот эти только вот по краям там. Угу. Ну, вот на 18.40, по крайней мере, вот то, что я смотрю. Реально, вот эти вот только с краю и первые ряды, ну, которые не очень-то
1: там,
0: пригодны.
1: Ну, не видно там, да,
0: неудобно. Да. Поэтому...
1: Вот это да.
0: Интересно, интересное такое решение. Но, вы знаете, я «Сумерки» не смотрел. Яна, можно сказать, одним глазком.
1: Тоже, да.
0: Да, поэтому... А много ли нас таких вообще людей, которые не смотрели почему-то...
1: Легендарные культовые фильмы или сериалы.
0: Mm-hmm. Ну, давайте еще, может... Я вот могу сказать вам, советская классика. Я люблю, обожаю, но вот такие фильмы, как, например, «Любовь и голуби», не смотрел.
1: А как так? А как так получилось?
0: Как-то вот так вот.
1: Людка, Людка, ты посмотри, он не смотрел ведь, а?
0: Это все я знаю, все эти фразы.
1: Ну, это благодаря соцсетям ты знаешь.
0: Но фильм я не смотрел. Или знаете еще какой? «Москва слезам не верит».
1: Мой. Ну как же.
0: Я знаю, что это легендарное кино.
1: Конечно,
0: и надо бы, но...
1: Вот. Ну, я вот тоже не смотрела ни «Звездные войны», ни «Властелин колец», ни вот сериал вот этот «Во все тяжкие», тоже легенда, миллион сериальный.
0: Ну и вы можете продолжить, наверное, этот список, да? Какую легендарную кинофраншизу или сериал культовый вы не смотрели? 8-922-300-1046, пишите в Макс.
1: И канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 16, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
4: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде».
5: Реклама. У «Автоград» не оферта.
2: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Ну и владельцы тюменских кинотеатров тоже так подумали. Вы же что-то попроще вот это.
1: Старое вспомним.
0: Вот и все. И, пожалуйста, и «Сумерки» снова на больших экранах. И пользуются огромной популярностью, как нам удалось выяснить.
1: И в связи с этим у нас вопрос. Какую легенду вы не смотрели вообще и почему? Фильм или сериал?
0: И вот такие сообщения к нам прилетают. «Гарри Поттера» не смотрел. Считаю эту франшизу слабой. И отношусь презренно. Ой-ой-ой. Но я спокойно, если что, к этому отношусь.
1: Ну, а я так не очень.
0: Ты фанатка Гарри Поттера?
1: Ну, не прям фанатка, но мне нравится.
0: Этот человек продолжает. Ни единой серии «Игры престолов» не смотрел. Слишком опопсевший в свое время сериал. Ни одного фильма «Аватар» не смотрел. Тоже как-то мимо прошел. Зато «Мстители», «Война бесконечности» посмотрел 25 раз. Потом уже перестал считать. Ну и хорошие новости для вас. «Мстители», по-моему, тоже вернутся на большие экраны.
1: Мне кажется, просто у этого человека никогда не было девушки, которая такая, ну давай посмотрим, ну давай. Чисто мужские вот эти вот фильмы, сериалы.
0: Ну или он очень такой прям, ну, вот как я бы сказал, так и будет.
1: Ну, либо так, да,
0: ну,
1: может быть.
0: Правильно тоже. Но вы знаете, про «Игру престолов» тут продолжается. Не смотрел сериал «Игра престолов», знаю, что много сезонов, но о чем он, не имею представления. И пункт назначения тоже, и мы вам завидуем.
1: Очень завидуем,
0: вы
1: да.
0: можете теперь спокойно, когда перед вами едет лесовоз.
1: Фура. Да.
0: Вы вообще не нервничаете, да.
1: Это точно, я вот мимо них очень осторожно проезжаю, но это все благодаря только первой серии. Больше я не смотрела. Мне этого достаточно. Еще сообщения приходят. Просто Мария, Санта-Барбара смотрел, а вот «Игру престолов» ни одной серии. Повзрослел.
0: Угу.
1: Ну вот это вот клон туда же.

0: 9 часов в Тюмени. Ну и Тюмень едет. 3 балла всего лишь загруженность улиц. И 11 минут самое крупное затруднение на Мельникайте от Харьковской до Республики.
1: Ну а мы здесь начинаем наслаждаться пятницей, чтобы день прошел на высшем уровне.

0: Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго пятничного утра. Сегодня 18 сентября. Наконец-то, конец рабочей недели.
0: Ну и по такому случаю в нашей программе принято...
1: Та-дам!
0: Бахнуть легкий такой...
1: Салютик,
0: да, аудиальный. Так, ну и сразу же хорошие новости. Во-первых, выходные скоро, да? А во-вторых, на выходных парковки абсолютно все будут бесплатными.
1: Это шикарная новость, особенно после моего случая, когда я забыла оплатить парковку. И вот жду, сижу, это письмо счастья.
0: Да. Кроме того, погодка будет потрясающая, которая благоволит к променаду, так сказать.
1: Да. Везде, где только угодно.
0: Поэтому вообще все условия для нас созданы. Это супер, это здорово. Но это еще далеко не все новости, которые мы собираемся обсуждать. И вот следующая такая, пожалуйста, Яна.
1: Очень интересная. Что может... ускорить счастливый брак. Ну и сразу скажу, что нет, не рождения детей. Угу. Это
0: нет?
1: Не про это. Ну, как бы, рождение детей может быть и не в сильно счастливом браке.
0: Да.
1: И такое бывает.
0: Особенно первое время, когда вот это не высыпаешься, не такой уж брак и счастливый выглядит,
1: да.
0: Конечно, да. Ну что же, хорошая информация, как я понимаю, для... или плохая? Или хорошая? Вот с этим мы и разберемся. Сразу же после Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны, их новинки «Отражение». Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный свет, кроет

0: вами Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение». Тут есть такая строчка, которая мне как-то, ну, отозвалась. Вот тают слезы на моих губах. И все же в детстве, когда вот плачешь что-то, да, и потом слеза тебе катится вот так, и ты так...
1: Языком,
0: да, солененько. 9 часов и 9 минут в Тюмени. Итак, мы хотим поговорить про семейную жизнь.
1: Да, исследователи наблюдали за 107 супружескими парами и выяснили, что, оказывается, привычка, как сказать-то, полезная привычка пар сохраняет молодость, а вот такие негативные привычки, такие как позднее засыпание, там фастфуд есть, там еще что-то, малоподвижный образ жизни, заставляет организм пар стареть.
0: Опа! Так, ну смотрите, у нас, значит, ситуация какая с моей женой? Мне недавно сказали, что я выгляжу так, как будто мне нет 30 даже.
1: Польстили.
0: Она тоже довольно молодо выглядит, и это напрашивается вывод какой? Что либо у нас полезные привычки, что я могу сказать далеко не так. Либо второе, что у нас несчастливый брак. И вот это уже похоже. Если честно. Так, ну я правильно понимаю, что выводы какие мы должны сделать?
1: Что любовь полезна, но еще полезнее общие здоровые привычки.
0: А вредные привычки, получается, лучше...
1: Заставляют стареть.
0: Отдельно.
1: Ну,
0: то есть совместно вы стареете быстрее, а если отдельно, ничего в исследовании не сказано.
1: Да,
0: поэтому сегодня у нас у всех есть железобетонный аргумент.
1: Как раз пятница.
0: Да-да-да, смотрите, мужчины, все, баня, бар, вот это все, ну, по-мужски как-то вот.
1: Девчонки, мы тоже берем подружек и идем тусить.
0: А что вы там любите? Караоке, спа?
1: Ну да-да-да-да-да, вот да-да, это любим, да.
0: Потом встречаемся, все, все довольны, все счастливы, хорошая, замечательная семья. Прекрасная у нас программа.
1: Вообще отлично.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Но есть вопросики к этому молодому человеку. Как бы...
1: Неудобно.
0: Не в тему, как будто бы, да?
1: Угу.
0: Представляете, рейв, да? Все что-то там...
1: Танцуют, тусят.
0: И ты там сильно. Что-то с этим букетом, куда его деть вообще?
1: Ну, может, она скромненько стоит в уголочке, и он такой, вот именно ей, я сейчас хочу подарить букет.
0: Угу.
1: И она такая, спасибо, и ушла.
0: Ну, короче говоря, не самая лучшая идея вообще. Ну, что касается рейвов... Осень не самое подходящее для этого тоже время.
1: Опять же, почему? Можно вот бегать и согреваться, танцевать.
0: Но, тем не менее, не проводится.
1: Ну да,
0: во всяком
1: конечно.
0: Случае, в эти выходные рейвов у нас не будет. Но будет прикольная вечеринка. Я вам могу ее лично от себя порекомендовать. В баре «Красота внутри». Туда приезжает диджей Ник Нак, которого вы вообще прекрасно знаете, прекрасно видели. Вот. Но вы просто не понимаете, что не знаете,
1: ну,
0: что
1: я
0: его
1: вот,
0: так
1: да, не знаю, кто это.
0: Короче, он делает всякие прикольные связки из песен там, wordplay так называемые, которые вирусят очень сильно в соцсетях.
1: Ну да, такое знаю.
0: Короче говоря, один из самых вообще техничных диджеев нашей страны, поэтому мои вам рекомендационы.
1: Класс.
0: Так, ну и звезды. У них, конечно, тоже есть уже
1: рекомендационы, да, которые мы расскажем уже совсем скоро. Так, емко, но четко описывает каждому знаку зодиака, как лучше желательно провести сегодняшний день.
0: Также свежие новости не пропустите. Сразу после одного из главных хитов этого сезона Let Me Be of the Second Voice. Короче, круто, по пятничному полезно. Продолжим далее.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 16. И в течение дня осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
6: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Николай, приветствую. Пожалуйста, прошу.
1: И я вас приветствую, Александр и Яна. Итак, с 18 по 20 сентября в дни фестиваля «Тюменская осень» платные парковки в областной столице будут работать бесплатно. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Найти ближайшую от дома площадку фестиваля и посмотреть всю программу можно на сайте events.tumendefiscity.ru. В частности, планируются концертные программы, викторина «Знай свой край», фестиваль «Поющий город». Также будут открыты палатки здоровья. 19 и 20 сентября пройдет гастрофестиваль под названием «Оладушки». Более 360 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область. Препараты уже передали медицинские организации, которые проводят вакцинацию. Поликлиники, ФАПы, врачебную амбулаторию, пишет инфоцентр правительства региона. Для профилактики гриппа для взрослых применяют Савигрипп и Флю-М, для детей Савигрипп и Ультекс-Квадри. Специалисты советуют поставить прививку до начала подъема сезонной заболеваемости. Это позволит организму сформировать иммунитет. Для прохождения вакцинации можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Движение транспорта по улице Максима Горького будет прекращено в Тюмени с 19 по 25 сентября. Это связано с ремонтом участка дороги, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ограничения вводят на участке от улицы Советской до Республики. Объехать место работ водители могут через улицы Холодильную, Мельничную, Республики и Фабричную. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9.29, точно тюменская, 18 сентября, пятница на календаре. И чтобы все получилось сегодня, советы от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, звезды советуют не переходить никому дорогу. Это ничем хорошим не закончится, ну а дружелюбность же наоборот поможет и в рабочих, и в личных делах.
1: Тельцы, лучше не начинать этот день с важных дел и серьезных решений.
2: Близнецы, день сложится вполне удачно, если вы не расстроитесь из-за трудностей, которые могут возникнуть в первой половине дня.
1: Раки, ответственный подход к решению любой задачи позволит быстро достичь нужных результатов.
2: Львы, тщательно спланированные действия позволят добиться куда лучшего результата, нежели необдуманные поступки.
1: Девы, это неплохой день, однако важно правильно расставить приоритеты.
2: Весы, сегодня вы получите какие-то приятные известия, которые поднимут вам настроение и придадут сил.
1: Скорпионы, удастся найти решение, которым все останутся довольны.
2: Стрельцы, стоит взяться за какие-то новые проекты или постараться наладить отношения с людьми, с которыми вы долго не находили общего языка.
1: Козероги, если отношения с родственниками складываются напряженно, то сейчас они могут стать более гармоничными.
2: Водолеи, берегите себя и постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. Это один из тех дней, когда эмоциональное состояние влияет и на физическое.
1: Ну и рыбы, в деловых отношениях постарайтесь быть осторожнее, особенно если имеете дело с влиятельными людьми.

0: 4 минуты в Тюмени, и мы наткнулись на довольно интересную новость, связанную с кинотеатрами тюменскими.
1: Да, туда возвращается просто легенда легенд осеннего кинематографа, связанная вот с этим вот хоу-хоу-хоу-хоу. Конечно же, это «Сумерки».
0: Хоу-хоу-хоу-хоу.
1: Да.
0: Я правильно делаю?
1: Ну, почти.
0: В общем, да, вот такой неожиданный камбэк на большие экраны, и сначала, если честно, мы как-то, ну, подумали, да кто на это пойдет вообще? Смотреть,
1: уже все это
0: да.
1: видели.
0: Но я вот сейчас реально провел мониторинг, и оказалось, что на сегодня билеты почти все распроданы, на завтра почти все распроданы, и даже на воскресенье уже там потихонечку народ начинает вот как бы...
1: Обалдеть вообще!
0: Представляете
1: казалось
0: себе?
1: Бы.
0: Казалось бы, да.
1: Уже известный фильм.
0: Вот такой феномен. Ну и знаете, мы решили, мы как-то с Яной вообще не особо по «Сумеркам» угорали, да, поэтому хотим узнать, а много ли нас таких людей, которые по каким-то причинам не смотрели культовые, знаменитые кинофраншизы или сериалы.
1: Да, ну вот, например, выяснили мы, что «Звездные войны» много кто не смотрел, не по вкусу пришлось.
0: Да, плохие новости для Джорджа Лукаса вообще. В Тюмени здесь вообще это твои вот эти вот... Нам не особо интересно. Но
1: больше
0: они когда дерутся, там такой звук.
1: Да, жу, жу. Да.
0: Тут-то похожее показывают, да?
1: Да.
0: В общем, какую знаменитую кинофраншизу и сериал вы не смотрели? 8922-300-1046 и канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
4: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
3: Категория 6+.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
14: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: пенсионный фонд. Мадонна и Кайли Минок, Love Sensation. Отличный пример того, что есть еще порох в пороховнице.
1: Да. 100%.
0: И какое там есть вот московское долголетие программа, да? Вот. Где они там живут, тоже долголетие. 9.42. И вы знаете, фильмы тоже, оказывается, живут гораздо дольше, чем мы думаем. И вот «Сумерки» снова запускают в тюменских кинотеатрах. На этих выходных билеты разлетаются.
1: Как горячие пирожки вообще.
0: Мы решили обсудить сегодня, какие легендарные кинофраншизы и сериалы вы почему-то так, в общем-то, как бы сложилось, не посмотрели.
1: Не получилось, не задалось. Ну и вот такие сообщения к нам приходят. Пишут: «Ребята, простите, но «Сумерки» мне сложно назвать легендарным. Но если он таков, то я его не смотрела. А вот легендарные, вероятно, пересмотрела все. Вот, например, фильм «12» от Михалкова». Очень, кстати, шикарный фильм. Советую, рекомендую.
0: Реально?
1: Ну, такой нелегкий, тяжелый, на подумать.
0: Что касается российского кино и сериалов, вот еще есть одно сообщение. Сразу вспомнился сериал «Слово пацана». Не посмотрел, потому что меня бесило, что все с ума скатывались.

0: обсудили, когда он вышел. А потом как-то и забылось. Посмотреть, что ли, на выходных? Ну...
1: Согласна, я тоже не люблю вот эти вот мейнстримы сразу же, когда, вот это что, а вот давай смотреть, почему-то все обсуждают. Сначала, типа, да.
0: Это не для меня, но я посмотрел все-таки «Слово пацана». Ну, посмотрите, в целом снято достаточно неплохо.
1: Ну, ладно.
0: И за выходные можно его за один раз осилить. Там один сезон всего лишь.
1: Угу. Ну, подумай.
0: Как будто бы, да. Ну что, мы... Вот еще одно есть, да, сообщение.
1: Да, 17 мгновений весны. Всегда смотрел урывками и ни разу полностью от начала и до конца.
0: У меня папа вообще большой фанат этого фильма.
1: Да.
0: У нас есть полная коллекция книг, во-первых, да.
1: Их много, что ли?
0: Да, 17 мгновений.
1: 17 частей получается.
0: Каждое мгновение — это целая книга, да. Еще, знаешь, он посмотрел черно-белое сначала, потом вышла цветная, посмотрел цветную. Ну, в общем, большой фанат вообще. Поэтому я могу сказать, что я тоже так вот осознанно от начала до конца не смотрел, но прекрасно знаю, что происходит в этом фильме, да. Против своей воли.
1: И вот прямо сейчас еще одно сообщение пришло. Пишут: «Привет, ведущий, не смотрел «Игру престолов». Не понимаю, что так все от него фанатеют».
0: И вы знаете, «Игра престолов» — это один из самых популярных ответов наравне со «Звездными войнами».
1: Да.
0: Так что вот Джордж Лукас и канал HBO, простите, извините, в тюменскую аудиторию как-то
1: не попали.
0: Ночь попали. Но мы вам желаем, конечно же, посмотреть классные фильмы на этих выходных, если вы собираетесь, чтобы они вас порадовали.

0: Лайф. Вот о чем только что в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии почти 3 минуты рассказывали ребята из проекта «Нептуника». И что, если мы вам скажем, что уже вообще-то пятница, 9:50 в Тюмени. Самое время озадачиться тем, как вы проведете эти выходные.
1: Да, планами на выходные. Ну, а мы уже об этом, конечно же, позаботились и выложили прекрасный пост в нашу группу ВКонтакте «Радио Красная Армия». Чем ты можешь заняться? Вот, например, девочки, можем сходить на ярмарку комнатных растений в контору пароходству завтра.
0: Вот, Яна, это, мне кажется, вообще твоя тема.
1: Почему?
0: Ну, ты же, сколько ты говорила, у тебя там много цветов.
1: Да, больше...
0: Все, у Яны, чтобы вы понимали, есть имена у цветов.
1: Да.
0: Да.
1: Я их прям люблю, ухаживаю за ними. Ну, как могу, конечно, не сильно о них знаю.
0: Хорошо, что у нас зарплата была совсем недавно, потому что, скорее всего, тебе придется потратиться на этой ярмарке.
1: Не говори, надо туда идти, интересно. Вот еще вот воскресенье Солянка Маркет, там тоже можно потратиться, потому что там много рукотворных находок от талантливых тюменцев. Керамика, украшения, одежда, декор, свечи и, в общем, все вот эти вот штучки всякие интересные для...
0: Ручная работа,
1: да.
0: Вот это все. Мне вот на таких мероприятиях больше всего нравится, что там разрешают сыр попробовать. Это самое любимое мое вот в этой части. В общем, найдется по-любому развлечение на вообще на любой вкус. Для мужчин там футбол, пожалуйста, и всякое другое. Поэтому заходите обязательно в группу ВКонтакте, выбирайте мероприятие для себя и классно проводите выходные. Чего мы вам и желаем.
2: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 313-723-200-00-17-01.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Завершает утреннее шоу «Рэд» на этой неделе. Ну и раз уж речь зашла про мать, сын маминой подруги Антон Коля.
1: Ничего себе. Так, меня еще никто не называл.
0: Да.
1: Вот что-нибудь типа батя, дедбот, вот это вот, это да. А вот что, сын маминой подруги, даже чувствую какую-то комплиментарность.
2: Ну, конечно, рекомендуем тебя.
0: Какой он, весь в денимчике сегодня, подстриженный.
2: Стильный.
0: Борода оформлена. Ну, заглядение.
2: Ну, жених, ну, жених.
1: Слов нет у меня, все, вы все забрали из моего рта.
0: Да.
1: Ну, они автоматически ушли парковаться куда-то в место для смущения, поэтому даже и не знаю, что сказать.
0: Ну, тогда, Антон, мы желаем тебе хорошего, классного дня.
1: Спасибо, спасибо огромное, вам тоже.
0: Тоже замечательных выходных вам предстоящих, хорошенечко вам отдохнуть. Ну, а мы вернемся в понедельник и
2: раскачаем этот день!
0: Пока!
1: Вот в Тюмени уже 10 утра. Как после такой милоты можно вообще что о чем-либо говорить? Тут надо отойти немножечко. Поэтому я отойду, а вы пока послушайте Федука, его губы целуют. Ну, в смысле, не его губы целуют, а трек называется «Губы целуют».

И прямо сейчас Шакира и Burna Boy, трек, который называется «Дай Дай». Я все думаю, что мне напоминает припев этой песни, что он мне напоминает. И я понял, наконец, что он мне напоминает. Вы видели это вот мемное видео, где женщина в Таиланде вот это нарезает, что она там резала дыню и кричала вот это «Ватермелон!» Вот это мне напоминает. Ну, похожее вот «Дай Дай». Что вам дать? У меня, в принципе, для вас есть музыка, могу ей поделиться и вам ее раздать. Вот такой вот мастерской подводкой я от трека перехожу далее к другим трекам. Впереди музыкальный проект «Немига», послушаем хит «Довольно», до этого «Аврил Лавин», «My Happy Ending». Ну а прямо сейчас «Халифлейм», «Айовый Доллс», «Ловлю». Я же еще раз хочу всех поприветствовать, всем пожелать легкого, продуктивного дня. Сегодня пятница, давайте немножечко поработаем, так, знаете, в полноди. Это такая рубрика «Вредные советы» сейчас. Если меня ваше руководство слышит, пожалуйста, ну, попросите, чтобы они на меня не ругались. В полноди поработаем и отправимся отдыхать. У меня к вам такое предложение.

0: добавим в эту пятницу уже через полторы минуты. Давайте дождемся.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 14 градусов. На улице ясно, днем сегодня плюс 15, облачно, вечером плюс 13 и ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» гарант. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Далее на «Красной армии» Тима Белорусских. Послушаем хит «Мысли». Буквально через одну минуту, никуда не уходи.
0: Реклама.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
6: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Сейчас Меган Трейнер, трек, который называется «Me Too». В Тюмени 10 часов и 44 практически минуты. Не останавливаемся ни на секунду, продолжаем слушать музыку и далее. Уже скоро с нами один из самых симпатизируемых мною или мне артистов из отечественных. Это «Лирик». Послушаем хит «Аутентичный», а перед этим «Kima Sounds» «Rise Low».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 14 и ясно. Днем сегодня до плюс 15 и облачно с прояснениями. Вечером плюс 13 и будет пасмурно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Продолжение этого часа с нами «Marshmello» и «Portugal The Man» в «Феникс».

0: всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ

Ю, в Тюмени 11 часов и 7 минут. Пятница постепенно продолжается далее. Сегодня вполне себе, ну, такая нейтральная погода. В связи с этим, может быть, и вполне себе нейтральное настроение, но мысль о том, что последний рабочий день этой недели, она наводит нас на то, что впереди выходные, и, наконец-то, можно расслабиться. Есть в нашей компании люди, которые уже отправляются на отдых. Это наше утреннее шоу «Ред». Яна Кушнир и Саша Самойлов, они с большим удовольствием, я видел эти искрящиеся, счастливые, довольные глаза, выходящие из нашей студии, отправились уже по своим местам отдыха. Ну а мы с вами пока продолжаем работать и наслаждаться музыкой. Впереди нас ждет хит от Артемаса «I like the way you kiss me», до этого Майк Познер и Дэвид Гетта «I went back to Ibiza», но еще ранее к нам присоединится Люся Чеботина «Горгона» уже буквально через пару секунд.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 14, на улице ясно. Днем сегодня плюс 15, будет облачная погода с прояснениями. Вечером плюс 13 и пасмурно.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Jonas Blue, Girl. Этот трек послушаем с вами через полторы минуты. Стоит подождать.
0: Реклама.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Последние хиты услышим через минуту с небольшим. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Код города 34 5-2. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Артик и Астина Красной Армии только что с треком, который называется «Бриллиант». 11:42 в Тюмени. Кстати, у этих ребят недавно я обращал внимание, буквально вчера, что они в чартах держатся с новым хитом. По-моему, он называется «Ромашки» или что-то такое. Возможно, скоро мы здесь на Красной Армии тоже услышим. Потому что мы регулярно для тебя обновляем нашу музыкальную базу. Буквально каждую неделю, каждые полторы недели новый музыкальный дроп здесь на Красной Армии появляется. Не пропустите, следите за нашим эфиром и все получите. Ну, а мы тем временем отправляемся с вами далее. Прямо сейчас послушаем Blink-182 с треком All the Small Things. Ловите.

0: Послушаем менее чем через 2 минуты. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

Тюмени 12 часов. Ну что же, продолжается далее этот день здесь, на Красной Армии. Мы прямо сейчас начинаем программу, по которой называется «Плюс Вайп». О том, как она будет проходить, расскажу после Джоэла Кори. Выспер прямо сейчас.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.03 в Тюмени. Я еще раз всех приветствую. Это Плюс Вайб и радио, которое изменит твой день. Радио Красная Армия. Всем большущий привет. Мы начинаем с вами час, в котором можем позволить себе отдохнуть посреди рабочего дня. И сделаем это следующим образом. Помимо музыки, каких-то интересных новостей и афиши, которая сулит нам на предстоящие выходные как-то круто провести время, мы еще и будем получать подарки. Один из таких подарков — это сертификат на экскурсию в полной темноте под названием «Мир на ощупь», а еще сертификат на 3000 рублей в

0: ресторан «Максимилианс». Так вот, как раз-таки чуть позднее мы разыграем сертификат «Максимилианс». Ближе к нам история с розыгрышем сертификата на экскурсию «Мир на ощупь». Как мы обычно тут все делаем? Мы, значит, разбираемся в том, что за день сегодня такой, какие есть праздники, и по итогам этих разборов задаю вам какой-то вопрос, ответив на который вы можете стать счастливым обладателем подарка от Красной Армии. Что нужно делать? Так это заранее приготовиться отвечать на мой вопрос, зайти в мессенджер «Макс» и найти Красную Армию. 8922-300-104-6. Вот номер, по которому можно с нами связаться и отправлять нам сообщение. Ну и, конечно, музыки тоже будет много. Вот, например, сейчас с нами «Звонкий». Он называется «Невероятно», этот хит. Давайте послушаем.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 8 минут уже в Тюмени. Итак, мы скоро будем разыгрывать сертификат на экскурсию в полной темноте под названием «Мир на ощупь». Перед этим давайте-ка парочку минут полезной информации получим, потому что я здесь считаю своей целью вас немножко просвещать в отношении того, что за день сегодня, какие праздники, какие события происходили и так далее. По итогам этого обсуждения задам какой-то вам вопрос, ответив на который первым верно можно и получить как раз подарок от Красной Армии. Свои варианты ответов, напомню, присылайте к нам в МАКС 922-300-1046. И давайте приступим и пробежимся по тому, какие интересные информационные поводы у нас есть 18 сентября. Но, во-первых, вот сразу я вижу, что сегодня, оказывается, день рыжего кота. И если вдруг у вас есть какой-нибудь ваш Гарфилд, Том или Барсик или кто-либо еще, которого можно поздравить, можно сегодня вместо половины пачки влажного корма положить ему прям целую, если, ну, рыжий окрас у вашего котика. Я вот знаю человека среди своего окружения, кого можно, так скажем, поздравить с этим праздником, у кого есть такой рыженький котик. Вот, что сегодня еще? День кленового листа, если вдруг вы не знали. Не знаю, что за праздник такой, но предполагаю, что это что-то у канадцев, наверное, там. День секретаря, и это хороший повод, да, пойти куда-нибудь поближе к вашему генеральному директору, зайти к нему в кабинет и сказать: Елена Викторовна, ну, например, да, предположим, ее так зовут, с праздником, вот вам шоколадка, а к нему можно? Я думаю, раз вы ее поздравите, подчеркнете свою осведомленность о таких праздниках, она вас точно к нему пропустит. Что сегодня? День запахов пряностей для глинтвейна. Странный, конечно, но типа от других запахов, других пряностей для других напитков вообще и других блюд, я не знаю, нет, не существует. Почему именно день запахов пряностей для глинтвейна? Так, что у нас еще сегодня? Всемирный день бамбука, день электронной книги, день мониторинга качества воды, но и у нас в Тюмени как будто бы он, да, этот праздник долго длился этим летом. День отмочки хвостов. Ну и такое вот все. Давайте по событиям пробежимся. Что за события? В США 18 сентября в 1851 году вышел первый номер газеты «Нью-Йорк Таймс», которая существует и по сегодняшний день. Наверняка главный редактор там точно с тех пор сменился, но периодически в различных новостных заголовках, точнее, в новостных лентах мы видим, что как сообщает «Нью-Йорк Таймс» и так далее. Что еще? В 1934 году в этот день Союз Советских Социалистических Республик вступил в состав Лиги Наций, между прочим. Как вам такое? Камскую ГЭС ввели в 1954 году в эксплуатацию. Серийное производство советского грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-157 еще началось в 1958 году. Но, слушайте, достаточно много событий именно в Советском Союзе. Давайте и по дням рождения пробежимся, потому что есть один человечек, которого наверняка вы знаете, по крайней мере, поколение 30+, точно. Зовут его Элвин Натаниэль Джойн Четвертый, более знаком он нам как Exhibit. Это американский рэпер, в первую очередь актер и телеведущий. Он известен ролями в таких фильмах, как «Восьмая миля», «Три икса два», «Цена измены», «Второй шанс», «Секретные материалы» и так далее, и так далее. А еще, когда-то давным-давно был такой телеканал MTV, и вот там Exhibit вел кое-какую программу. А вот какую программу вел на MTV? Exhibit. Как она называлась на русском языке? Отвечайте, присылайте свой вариант ответа, напомню, к нам в МАКС 922-300-1046. Мы через парочку треков подведем итоги. Как раз таки первый трек, который послушаем, это будет Junior Caldera и Sophie Ellis Baxter. Can't fight this feeling.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, настало время подвести итоги розыгрыша сертификата на экскурсию в полной темноте под названием «Мир на ощупь». На связи с нами Владимир Вова. Доброго дня.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Привет, привет. Я так понял, что, судя по разговору за эфиром, что у тебя такой достаточно напряженный сегодня рабочий день, дел много, забот и так далее, верно?
2: Да-да-да.
1: Ну а как же, пятница, нужно успеть все сделать. Поэтому мы Вову надолго задерживать не будем. Повторюсь, мы говорили о том, что сегодня, 18 сентября, день рождения у такого рэпера, как Экзибит, и большинству из людей поколения, кому 30 с небольшим лет, помнят его по ведению одной телевизионной передачи на телеканале MTV. Что это была за программа такая, что за передача? Скажи нам, Вов, пожалуйста.
2: Передача называлась «Тачка на прокачку».
1: «Тачка на прокачку», да, совершенно верно. Поздравляем тебя с победой. Ты смотрел, да, я так понимаю?
2: Да, да, конечно.
1: А что-то вот, ну, приметил для себя, там, не знаю, мониторы в багажник поставить, PlayStation на заднее сиденье, что-нибудь такое?
2: Это первым делом. Мне понравилось, что мониторы в багажник, PlayStation, и геймпады у них.
1: И всякие вот эти вот, да, выкрутасы, назовем их так.
2: Да.
1: Мне кажется, многие мы тогда сильно этим вдохновились, и появилось целое такое вот целое направление на русский народный тюнинг. Вов, поздравляю тебя еще раз с победой. Классного тебе дня, легкого завершения всех рабочих дел и поскорее, чтобы наступил момент для отдыха. Счастливо, пока. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Ну, а мы с вами отправляемся далее. У нас впереди еще розыгрыш сертификата в Максимилианс на 3000 рублей. До этого тюменская афиша на пятницу и предстоящие выходные. Не пропустите. Перед этим послушаем Slater Dance.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовые дела. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
8: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
9: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
10: Захавай!

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Собрала планы на 18 и 19 сентября. От модного показа до футбола. Обо всем по порядку. Сегодня в 20.00 начинается шоу «Знакомьтесь, это стендап». Опытные тюменские комики выйдут с проверенным материалом. Хороший повод познакомиться с местной стендап-сценой или привести друзей, которые все еще сомневаются. 18+. Вечером в Бульвар-бар выступит Бленд. Знакомые любимые треки прозвучат в другом, в живом звучании. 18+. В субботу, 19 сентября, в 12 часов дня, Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть. Но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. А после 20 часов «Бульвар-бар» зовет на вечеринку лучшее. Музыка вернет гостей в 2007 и 2010 годы главным клубным хитам, ярким припевам и трекам, под которые ноги просто сами вспоминают, что нужно делать. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Фьюэлл и Френч Монтана на Красноармии. Только что трек, который называется «Shine» в Тюмени 12.34. Продолжаем далее наслаждаться музыкой здесь, на Красноармии. Прямо сейчас разыграем еще и сертификат «Максимилинс» на 3000 рублей. Если вы готовы к этому, то будьте также и готовы прислать свой вариант ответа на мой вопрос к нам в мессенджер «Макс» по номеру 922-300-1046. А вопрос у меня сегодня к вам следующий. Раз мы вас планируем отправить баварский клубный ресторан «Максимилинс», то скажите мне, пожалуйста, одно из основных вот этих вот блюд баварских, да? Ладно, давайте не про блюда сегодня. Близится дело в том, что фестиваль «Октоберфест», а кто мне скажет, собственно говоря, где же он проводится, в каком непосредственно городе ежегодно проводится этот фестиваль «Октоберфест»? Пишите 922-300-104-6. Будем скоро подводить итоги, жду ваши ответы.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то на текущий момент в Тюмени плюс 16, на улице ясно, вечером сегодня пасмурно плюс 13, ночью до плюс 12 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоградгрант» не оферта.
1: Реклама.
2: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
6: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в «Брюс Ли» особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. «Брюс Ли», Первомайская 1А. 18+.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 40 минут уже в Тюмени. Мы прямо сейчас подводим итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс». И у нас выигрывает Владимир. Мы с ним давайте-ка поговорим. Вова, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Слушай, я вот так вот в последний момент, перед тем, как задать вопрос, вспомнил, что, оказывается, грядет фестиваль «Октоберфест». Интересно, в этом году он в какие числа проходит? Я вот пока с тобой общаюсь, параллельно посмотрю, ну, в мире когда-то. А, ничего себе, завтра он стартует. Ого, ничего себе. С 19 сентября по 4 октября на Лугу Терезы, так называемом, будет проходить этот самый фестиваль «Октоберфест». А вот где находится этот самый Луг Терезы? Скажи, пожалуйста, нам, Вова, потому что... Влад, прошу прощения, потому что именно от этого и зависит твоя победа, собственно говоря. Именно в этом заключался мой вопрос. Где, в каком городе проводится «Октоберфест»?
2: В Мюнхене, конечно.
1: В Мюнхене, конечно же, уверенно отвечает нам Влад. Да, совершенно верно. Прямо в центре Мюнхена на Лугу Терезы. Кстати говоря, знаешь что? Мы тебе по-хорошему завидуем, потому что в том же самом ресторане «Максимилианс» ежегодно тоже проходит свой «Октоберфест». Он тоже скоро стартует. Вот буквально вчера там был, и уже к этому празднику их украшается зал. Развешиваются там традиционные пряники, брецели и так далее. Так что желаю тебе заранее хорошего отдыха.
2: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо и тебе. Еще раз поздравляю тебя с победой. Счастливо. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока. Ну, а мы с вами отправляемся туда, где нас ждет музыка, исключительно музыка. Скоро вместе с нами певица Pink, Get the Party Started. Ну, а сейчас Зиверт, Эверт и Директориалс. Давай на самый верх. Ну, и на этом, на этой неделе в Плюс Вайбе подарки. Пока что все. Ну, обязательно вернемся к вам в понедельник и продолжим дарить тюменцам различные призы. Не пропустите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Такую фразу вполне уместно будет сказать чуть позднее, после рабочего дня. Ну а пока продолжим с вами. Пока еще рабочую часть этой пятницы. Впереди нас ждут Guys and Brothers, Santalich, и перед этим Нептуник и Вот Ив уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас до плюс 16, на улице ясно, вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 568182. 568182.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доллар». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плода квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13 часов. Отправляемся с вами на обеденный перерыв. Время настало, час дня в Тюмени. Ну и, конечно, будет подкреплен он отличной музыкой. Впереди Мэрика Кремон, Party No Bad, этого Богдан Медведев, Broken Heart, сейчас Холли Флейм, Айова и Доус, ловлю.

Джей дуэта Мерки Кремонт, Партено П называется он, в Тюмени 13 часов и 8 минут. Продолжаем далее этот день, не за горами тот час, когда мы с вами отправимся отдыхать, ну а пока же в той же самой тенденции предлагаю нам с вами продолжить наши рабочие дела.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов и на улице ясно. Вечером сегодня плюс 16 и пасмурно. Ночью плюс 12 и ожидается облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии мод «Индоклад». С этого трека откроется большой музыкальный нон-стоп. Ничего не пропусти.
0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее Мадонна и Кайли Миноук, Love Sensation. Этот трек услышим с вами через 2 с небольшим минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Заставщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
12: Здравствуйте!
11: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
12: Ну да, я тебя два раза обогнала.
11: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
13: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

это делает, как он это делает. В очередной раз раздает нам в стиле лирик. Аутентично называется очередной его новый хит, который мы, я, по крайней мере, уж точно на 100% с большим удовольствием всегда слушаю здесь, на Красной Армии, да и за ее пределами, честно говоря, тоже. 13.44 в Тюмени. Продолжаем далее. Этот час впереди до конца его нас ожидает много самых разнообразных хитов. Ближайшие к нам это French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. Ну а прямо сейчас Denzel, You Spin Me Round. Ловите.

0: много другое ждет тебя впереди на радио, которое изменит твой день даже здесь.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
6: Знаешь,

0: О, ничего
1: себе.
0: Ну
1: и, конечно, и на крипторынок ее тоже вывели.
0: Моху
1: вот.
0: На крипторынке?
1: Да.
0: Там теперь у нас есть, значит, медвежий рынок, да, у трейдеров. Есть бычий рынок, а есть теперь еще и мухий рынок, получается.
1: Да, все подробности я расскажу далее. Ну и, конечно, продолжим мы в компании крутых исполнителей. А тебе пожелаю хорошего, классного отдыха.
0: Спасибо огромное. Классного дня. Пока.
1: Пока. Смени 14.00. Ну и с лучшими из лучших продолжим. На очереди Hugel с хитовой вещицей Moving to the Sun. Но сначала, девчонки, группа Серебро. Смотри, но не трогай.

на Красной Армии Мона с новинкой очень красивой песни «Мама». А я, как обещала, рассказываю. Все ближе и ближе мы подбираемся к цифровому бессмертию. Пока, конечно, удалось оцифровать только мозг, ну, обычной мухи. Как это? Это примерно, как если бы мы получили схему всех проводов огромного компьютера. Но единственный нюанс. Такая муха пока не обладает осознанием, а выбирает, как ей поступить по заранее подготовленным действиям. Вот ее помещают в какую-то ситуацию,

покупать криптой. Вот как бы там ни было, это на самом деле очень крутой и очень значимый прорыв. Будем ждать дальнейших результатов исследований. Далее тоже с лучшими из лучших продолжим. К нам заглянут Зейн с красивой лиричной историей Die For Me. Но сначала группа Диваж.

0: новости уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Собрала планы на 18 и 19 сентября. От модного показа до футбола. Обо всем по порядку. Сегодня в 20.00 начинается шоу «Знакомьтесь, это стендап». Опытные тюменские комики выйдут с проверенным материалом. Хороший повод познакомиться с местной стендап-сценой или привести друзей, которые все еще сомневаются. 18+. Вечером в Бульвар-бар выступит Бленд. Знакомые любимые треки прозвучат в другом, в живом звучании. 18+. В субботу, 19 сентября, в 12 часов дня, Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть. Но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. А после 20 часов «Бульвар-бар» зовет на вечеринку лучшее. Музыка вернет гостей в 2007 и 2010 годы главным клубным хитам, ярким припевом и треком, под которые ноги просто сами вспоминают, что нужно делать. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 16 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 13, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде».
4: Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Топик и карбланш с классной темой «Lucky Ones». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама. Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: этой неделе, как и на прошлой, главным хитом становятся Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Наты «Moving to the Sun». Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что счастливые участники главного тюменского чарта. Это Баста и моя Мишель на Красной Армии с классной пластинкой «Если я буду танцевать». Ну, точно можно сказать, что все мы будем танцевать уже сегодня. И не только потому, что на календаре пятница, а еще и потому, что сегодня нас ждет шикарный 4-часовой танцевальный плейлист. И все это в рамках дэнс-шоу «Партизан». Стартуем ровно в 20.00. Всех ждем, всех приглашаем. Встречаем вечер пятницы, правильно. Пока же встретим группу «The Bauer» со стопудовым хитом «Тема магнетик». И прямо сейчас «Major Lazer».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 16 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 13, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальный для пятницы саунд лета от Джонни и Федука. Послушаем полностью уже через одну минуту.
0: Реклама.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313 723 202 0 17 01.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Песня, которую можно узнать с первых секунд. Human на Красной Армии. Это Reggae Bomb Man. Хитовая вещица из прошлого, а абсолютным хитом из мира сладостей, ну, как и всегда, оказался шоколад. На этот раз он проявил себя с неожиданной стороны. А, проявил как именно? Вот повышает выносливость при силовых тренировках. Но не так, что скушал кусочек и пошел тягать железо. Достаточно просто понюхать шоколадку и забуститься. Жаль, что запах еды на аппетит в целом противоположное влияние имеет, а как было бы круто. Так вот, понюхал и насытился. А пока что только понюхал и пошел тягать тяжести. В Тюмени уже 3 часа 10 минут. Мы продолжаем двигаться в сторону окончания этого рабочего дня. Уже в компании Эль Фарбьен и Рене Миллер с классной темой Body Talks. И прямо сейчас встретим группу Fast Boys с песней Music Sounds на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 16 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 13, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна и диджей Мартин Гаррикс с гипнотическим саундом «Бизар». Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
3: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Многообещающая новинка «Примадонна» от коллектива «Two Colors». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
2: Реклама.

0: наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
1: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
0: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
1: Всем отличного, классного дня!
2: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет «Челлендж.рф». Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: сногсшибательной темой Sad Girl, но, кстати, много не менее крышесносного саунда прозвучит сегодня в 18.00. С нетерпением ждем итогов недели от Геры Адамяна, ну, всех тех, за кого мы так усердно голосовали эту неделю. Тони, 20 лучших хитмейкеров. Знаемся ровно в 18.00. Пока же встретим группу Linkin Park с хитовой вещицей Breaking and Habit. Сразу после Вани Дмитриенко с пластинкой «Недоступна» на Красной Армии.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина с пластинкой «Горгона». Послушаем эту историю полностью уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
5: На этой неделе, как и на прошлой, главным хитом

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

На Красной Армии группа The Killers с пластинкой Mr. Bridgeside. В Тюмени уже 4 часа 11 минут и еще немного приятных новостей к этому часу. Официально стали известны праздничные дни на 2027 год. Значит, на новогодние нас ждет целых 11 дней отдыха. Да, на один день меньше, чем в этом году, но тем не менее. На февраль планируем отдыхать с 21 по 23 число, марта с 6 по 8, а вот майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Значит, можно смело покупать билеты на отдых, планировать отдых, отдых, отдых, отдых. Пока же мы продолжаем двигаться в сторону этого самого отдыха, в сторону окончания рабочего дня. Будем делать это в компании. Супер-трио Сони Фадера, Дива Ди и Папи Баском с пластинкой Think About Us. Но сначала отметится крутышка Holiday Boy с темой Loco La Vida. Это «Красная армия».

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. Собрала планы на 18 и 19 сентября. От модного показа до футбола. Обо всем по порядку. Сегодня в 20.00 начинается шоу «Знакомьтесь, это стендап». Опытные тюменские комики выйдут с проверенным материалом. Хороший повод познакомиться с местной стендап-сценой или привести друзей, которые все еще сомневаются. 18+. Вечером в Бульвар-бар выступит Бленд. Знакомые любимые треки прозвучат в другом, в живом звучании. 18+. В субботу, 19 сентября, в 12 часов дня, Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть. Но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. А после 20 часов «Бульвар-бар» зовет на вечеринку лучшее. Музыка вернет гостей в 2007-2010 годы главным клубным хитам, ярким припевам и трекам, под которые ноги просто сами вспоминают, что нужно делать. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.
3: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Также местами небольшой дождь, а вот ближе к вечеру плюс 13, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автогагрант». Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Холли Флейм, Айо и Доус. Классная тема, я ловлю. Послушаем полностью уже через полторы минуты.
0: Реклама.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
6: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Страйкная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плода квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что Кэти Перри, Ники Минаж на Красной Армии с вайбовой вещицей «Swish, swish». Так задорно, девчонки, раскачали нас, но дальше больше. Впереди нас ждет самый стриминговый диджей Лок в коллабе с Халидом. Подарили нам роскошный саунд «Дайв Интами». Послушаем эту историю сразу после новинки от Нилетто. Песня «Ментоловая» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 13 градусов тепла, местами небольшой дождь, предстоящим вечером также плюс 13, но уже без осадков, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Энзра с темой «Ты не бойся ночи». Послушаем полностью уже через...

0: чуть-чуть. Ей почти сделала сальто.
1: Правда? Мы ж только пришли.
0: Мама, давай завтра еще придем.
2: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

времени 17.00. А мы движемся далее, где нас уже ждут Анна Асти и Дима Билан с классной темой «Эпилог» сразу после лирика с пластинкой «Аутентичная».

На Красной Армии дуэт «Даксос», хитовая вещица из прошлого, Барбара Стрейзен. Сегодня тоже ждем 20 хитовых тем, и все они прозвучат в рамках нашего хитового чарта «Выборка». Услышим всех тех, за кого вы сердечно голосовали на протяжении всей рабочей недели. Стартуем ровно в 18.00. Пока же скрасим ожидания дуэтом диджея Тиеста и Бриэна Грейс. Красивая пластинка «Beautiful Place» сразу после «Cherry Lady» от Коста Ла Коста на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 13 градусов тепла, местами небольшой дождь, предстоящим вечером также плюс 13, но уже без осадков, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина с песней «Зеленые глаза».

0: Послушаем эту горячую историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21. Или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Новости к этому часу в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени продление улицы Мельника и Тедеш-Ришевского тракта откладывается на неизвестный срок. Как объяснили в Главном управлении строительства региона, участок дороги возведут в рамках создания обхода деревни Ожодина. Но проект магистрали трижды не получил заключение госэкспертизы. Улицу Мельника планируют продлить с двух сторон, до улицы Щербакова и Черишевского тракта. Сейчас ее протяженность составляет около 8,5 километров. После пробивки она может достичь 12,5 километров. Дом «Муравейник» в Тюмени реконструируют в следующем году. Реновацией фасада дома на улице Республики 92 займется застройщик ЖБИ-3 Development, сообщает «Тюменская линия». По проекту Центра стратегического развития Сибири ограждения балконов заменят полностью, а фасад дополнит желтым стеклом. 13-этажный дом построили в 1981 году. На тот момент он стал самой большой многоэтажкой в Тюмени. Дом включен в региональную программу капитального ремонта. Фестиваль «Тюменская осень» пройдет в Тюменской области с 18 по 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства. В областной столице, в Тобольске и других муниципалитетах в дни фестиваля состоятся концерты, марафон «Поющий город», а также гастрономический фестиваль «Оладушки». Также на разных площадках развернут палатки здоровья и проведут викторину «Знай свой край». И утроски проведут фестиваль «Блинная карусель». На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: послушаем полностью через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15:00. Автодром Митилевский.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Захавай!

0: 50.
1: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
2: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

Красной армии Баста и моя Мишель. Счеловая тема, если я буду танцевать, ну, вопрос не если, а когда. Ровно в 20.00, когда здесь, на Красной армии, стартует дэнс-шоу «Партизан». Это хиты, классика и новинки танцпола. Одним словом, вся эта красота ждет тебя, не дождется.

0: Барка стартуем уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
3: Категория 6+.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 568182. 568182.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Бабье летовские приветливости, ребята. Это Гера, то есть я и главный тюменский чарт Выборка. В течение часа мы насладимся с вами 20 лучшими хитами недели. Зададим настрой на эти выходные, танцевальные, конечно же, в первую очередь. Есть парочка, кстати, классных лирических хитов, которые тоже я вам представлю. Да, и еще с сегодняшнего дня два трека больше не в этом списке лучших. Это Алекс Уоррен с моей любимейшей работой «Fever Dream». К моему, опять же, сожалению, вылетает Хугель и Сольта с работой «Джамайка». Бам-бам-бам. Но мы не расстраиваемся, потому что сегодня мы кайфанем с вами от 20 главных этой недели. Поехали!

0: танцевальная новинка Fast Friends от создателя хита прошлого года. Его зовут Зёрб. Мы его помним с работой Мваки, которая разрывала танцполы. И сегодня он заходит к нам с совместкой от 24K Golden. Ну или по-русски 24-каратное золото. Доберутся ли они до тройки лучших, зависит, конечно же, от вашей поддержки. Ну и вот, например, Мот уже 8 недель у нас в чарте и так и не смог туда попасть. Но я имею в виду в тройку лучших с работой In The Club.
1: 19 место.

0: ставший любимчиком Дэвида Гетты. В эфире главный хитмейкер Великобритании. Последних лет это Джоэл Кори и его свежайший гипнотизирующий трек, который называется «Whisper». Сразу после этого хита я хочу вам кое-что рассказать. Знаете что? Новости. Какие? Музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Яндекс.Музыка внедрила несколько решений, касающихся контента, при создании которого был использован искусственный интеллект. В сервисе появилась разметка об использовании ИИ в описании трека в настройках. Меньше ИИ в рекомендации также появилось. Также стриминг внедряет правила и инструменты для борьбы с недобросовестными практиками применения искусственного интеллекта. Вот это меня новость, если честно, порадовала. Ну а к началу учебного года ВК-музыка и образовательная платформа Учи.ру провели исследование музыкальных предпочтений школьников 1 по 11 класс и выяснили, что слушают отличники, хорошисты и те, кому учеба дается чуть-чуть сложнее. В топе рейтингов любимых исполнителей школьников первое место заняла рок-группа «Король и Шут». На втором месте «Кино» и «Виктор Цой», ну а третьим стал Ваня Дмитриенко. В топ-5 треков вошли хит «Экспонат» от Миа Бойки, «6-7» Газана, «Феникс» Беовульф, «Любимка» Марьяны Локель и «Мало 2.0» Егора Крида. На этом рубрику музыкальных новостей мы закрываем, потому что очень спешим мы с вами, ну, я, по крайней мере, точно, вернуться к нашим любимым хитам.
1: 17 место.

0: считаю, что это исторический дуэт, который прямо сейчас разрывает мировые чарты. Так же, как и, собственно, наш главный тюменский. Нидерландский гений электронной музыки Мартин Гаррикс объединился с самой королевой поп-музыки, неподражаемой Мадонной. Это главный хит из ее нового танцевального альбома, который называется «Bizarre». Номер 15, собственно, в чарте выборка.
1: Реклама.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
3: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия. Копия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка. Выборка.
0: На этой неделе, как и на прошлой, главным хитом становится Хугель Исмаил.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу.

0: Это «Выборка», и в эфире главный плейлист недели из 20 лучших, и на очереди трек, который занимает в этом списке 14 место. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 14 место.

0: пятой неделе пребывания в списке лучших этот хит «Magnetic» от The Bounce с 7-й строчки падает на 12-е место. Грустно, конечно. Но вот у Russian, Rao, Alejandro и Wizkid ситуация еще хуже. С работой Pongo в прошлые выходные они были на 3-й строчке, а сегодня резко упали на 11-е место.
1: 11-е место.

0: очень красиво мы завершаем первую половину нашей двадцатки. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, именно так называется эта классная работа. Впереди у нас с вами короткая пауза. После нее мы перейдем ко второй части нашего плейлиста.
1: Прогноз.

0: и до 18 тепла.
1: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 2940. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
3: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
12: Не забегаем, а залетаем, я бы сказал, во вторую половину нашей двадцатки главных хитов недели. Сразу же, с динамики и танцев, встречайте 9-е место выборка. Slater, Dance.

0: танцевальный шедевр от румынского музыканта, диджея Гоша, который называется «Мичико». С 12 строчки на второй неделе пребывания в списке лучших поднимается на 7 место. Ну а на строчке выше оказались Тэм Импала и Дженни. В прошлые выходные они были на 5 месте с работой «Дракула».
1: 6 место.

0: Это итальянский диджей-дуэт Ave и их классная работа, которая называется Meet Me in the Dark. Очень быстро считаю, что они добрались до четвертой строчки. Всего за 5 недель. И следующие выходные они смело могут попасть в топ-3. Но сегодня уже там все распределено и все позиции уже разобрали. Кем, кто, узнаешь, конечно же, после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.

0: чувствуете тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
9: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15:00. Автодром Митилевский.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.

Ну что, everybody-шки, ну наконец-то мы добрались с вами до топ-3 хита недели. И, честно говоря, у нас здесь только самые танцевальные хиты. Начнем слушать их по очереди. Третье место сегодня забирают те, кто в прошлые выходные были номер 2. Это Anota и 54 Ultra, Talk to You.

На четвертой неделе Гаязов Brothers с шестой строчки залетают сразу же на второе место в топ-3 хитов недели с работой «Санта Лючи». Кто же, спросите вы, опередил их и забрал первое место? Узнаете после того, как я напомню весь порядок двадцатки. Погнали! Номер 20 на этой неделе — новинка Zerp и 24K Golden Fast Friends. С 8 строчки на 19 резко опускается мод с работой In The Club. Номер 18, еще одна новинка — это Joel Corey с работой Whisper. 17-я строчка – это The Second Voice – Let Me Be. Прошла неделя, как он залетел к нам в чарт и сразу же поднимается на 16-е место. Это Тима Белорусских «Мысли». Номер 15 – Мадонна и Мартин Гаррикс «Бежа». Четырнадцатая строчка. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. Тринадцатую строчку забирает «Градусы» на ресницах. Двенадцатое место. Де Бауса. «Магнетик». Два шампура, я так называю 11, это Russian, Рао Алехандро и Whisked, Pongo. Шампур и лаваш, это десятка, ребята. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Девятая строчка, Slater, Dance. «Бесконечность». Вот она, восьмерочка вам. Ребята, ловите. Holiday Boy, Loco La Vida. На седьмом месте

Трошка Тем Імпала і Дженні Дракула. П'яте місце. Ваня Дмитрієнко. Недоступна. Четвертая строчка. Эйв, Meet Me in the Dark. Под номером 3. Анноча и 54 Ультра. Talk to you. Серебро забрали Гаязов Бразерс с работы Санта Лючия. Номер один на прошлой и на этой неделе. Встречайте главный хит. Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun.

Какая же классная работа вновь на первой строчке. Это Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате, Moving to the Sun. Этот хит лично у меня вызывает всегда тропическое жаркое настроение. Хоть у нас и лето закончилось, но мы продолжаем создавать себе сами жаркое настроение. На эти выходные и да и вообще все остальные, собственно. Бокал моего любимого кремана за вашу с нами энергию. Чтобы всегда хватало на продуктивность, ну и, конечно же, на отдых. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян.

Без имени 7 часов. Ну что ж, а мы продолжим, пожалуй, расслабляться. Есть, кстати, очень крупная пробка на Федюнинского, так что рекомендую объезжать 58 минут, там постоим. Ну и пока.

Кавер «Плачу» на техно. Ну и чтобы не плакать, чтобы вообще круто проводить время, особенно выходные, рекомендую подключиться, точнее подписаться на нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Уже выкатили свежую афишу мероприятий нашего города, так что заглядывай, отдыхай на максималках. Далее мы займемся, в общем-то, тем же. Пятница вечер для этого и придумана. Поэтому расслабляемся и наслаждаемся далее саундом Топика, «Карт Бланш», «Lucky Ones» и прямо сейчас «The Second Voice» с треком «Let Me Be». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики осадков не прогнозируют, и до 18 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему Джоэла Кори «Whisper». Всего через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоговорно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Тюмени расчистка Туры за счет федерального бюджета запланирована на 2027-2028 годы. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. В этом году выбран подрядчик на разработку проекта. Проектная документация предусматривает расчистку участка протяженностью около 5 километров от устья реки Тюменки до района улицы Мельникайте. Напомню, тюменское правительство несколько раз подавало заявку на расчистку Туры за счет федерального бюджета. С третьей попытки удалось включить проведение работ в федеральный проект «Вода России». В Тюмени продолжается строительство школы-детсада «Лира» в 5-м Заречном микрорайоне. Как сообщает ГУС Тюменской области, сейчас на площадке началась заливка фундамента. Для строительства было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области, администрацией города Тюмени и несколькими тюменскими застройщиками. Это самый крупный проект в рамках заключенных застройщиками соглашений. Первый из них – детский сад в Новоковарово – уже готов. Благодаря такому сотрудничеству регион экономит бюджетные средства, а застройщик повышает интерес к продаже жилья. С 18 по 20 сентября в дни фестиваля «Тюменская осень» платные парковки в областной столице будут работать бесплатно. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Найти ближайшую от дома площадку фестиваля и посмотреть всю программу можно на сайте events.tumendefiscity.ru. В частности, планируются концертные программы, викторина «Знай свой край», фестиваль «Поющий город», а также будут открыты палатки здоровья. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Всем желаю хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю под названием «Take Me Back». Это Кайга, Макс Макнаун. Через 3 минуты ровно на Красной Армии.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
5: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только 1 день. Бронируйте 60 54 04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.

0: 150.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Только что на Красной Армии Слейтер с темой «Дэнс». Ну, это ж разве «Дэнс»? «Дэнс» у нас впереди. Имею в виду, конечно же, «Дэнс-шоу Партизан». Суперхиты, классика, танцпола, танцевальные новинки стартуют у нас в 20.00. Ну, а до этого «Лови историю, пони». Это Russian Raw Alejandro Wizkid. И прямо сейчас DJ Smash поет от ML. В Тюмени 19 часов 46 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Яркая тема Jamaica, Hugel и Salta. Уже совсем скоро, ну а в 8 вечера встречает дэнс-шоу «Партизан».
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.

0: наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
1: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
0: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
1: Всем отличного, классного дня!
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 315-723-202-0-1701.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 568182. 568182.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Знали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
11: Подробности акций и наличия автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 18 тепла.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде».
4: Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестью и страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
7: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайфдрайв».
8: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайфдрайв».
9: Категория 6+.

0: ожидается и до 18 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: ожидается и до 18 тепла.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.